0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии

0: а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петер Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие водогосподарская выставба заработало на него средства, а также получило поддержку из модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
1: Тема дня.
0: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с 1 класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член

0: общественное объединение «Родича СК».
1: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии знаменательный день. Мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
0: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
1: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
0: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
1: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичиар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
3: Устава є правом називана законом законов, protože праменем права.
0: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции.
3: Устава сучасне поскитує систем зарук, ако досягнуть, аби закон...
0: Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
1: Принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
4: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой Республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
0: В 29 февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти.
4: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
0: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации, в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
4: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и чехи и словаки активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон возрожденной Чехословацкой республики.
0: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
4: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей и с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
0: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
4: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации можно говорить о унитарной федерации.
0: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила 4-ю статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
4: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
1: Звучит гимн Словацкой Республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия International.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем. А у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики, потом звучит гимн, ребята слушают гимн стоя, подпевая, ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние 2 десятилетия. Ну и самое заметное, курикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Но, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: А могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, но я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Но прежде всего я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек.

0: Водогосподарская выставба заработала на него средства, а также получила поддержку из Модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
1: Тема дня.
0: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 тысячи 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с первого класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член общественного объединения Родича СК.
2: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии знаменательный день. Мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
3: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o vládnom návrhu.

0: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
1: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
2: Голосуем за Устав Словацкой Республики.
0: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
1: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичиар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
3: Устава є правом називана законом законов, потому что праменем права.
0: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции.
3: Устава сучасне поскитує систем зарук, ако досягнуть, аби закон...
0: Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
1: Принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
4: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой Республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
0: «29 февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти».
4: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
0: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации, в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
4: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и чехи и словаки активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон возрожденной Чехословацкой республики.
0: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
4: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей, с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
0: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
4: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации, можно говорить о унитарной федерации.
0: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила 4-ю статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
4: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
1: Звучит гимн Словацкой Республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия International.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем. А у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики, потом звучит гимн, ребята слушают гимн стоя, подпевая, ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений, многие из них становятся лингвистами, но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние два десятилетия. Ну и самое заметное, курикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Но, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: А могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал, но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре.
0: Да,
2: да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Но прежде всего я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие «Водогосподарская выставба» заработало на него средства, а также получило поддержку из модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
0: Тема дня.
1: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские

0: критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член общественного объединения «Родича СК».
1: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии знаменательный день. Мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
2: Радио Словакия International.
1: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
0: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
1: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
0: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
1: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичиар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
3: Устава є правом називана законом законов, protože праменем права.
0: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции. Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
1: Принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.

0: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
1: «29 февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти».
0: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
1: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации, в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
0: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и чехи и словаки активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон возрожденной Чехословацкой республики.
1: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
0: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей и с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
1: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
0: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации, можно говорить о унитарной федерации.
1: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила четвертую статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
0: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
2: Звучит гимн Словацкой республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия International.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем. А у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики. Потом звучит гимн. Ребята слушают гимн стоя, подпевая. Ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние 2 десятилетия. Ну и самое заметное, куррикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Но, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: А могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал, но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Прежде всего, я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие водогосподарская выставба заработало на него средства, а также получило поддержку из модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
0: Тема дня.
1: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с 1 класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член общественного объединения «Родича СК».
2: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в

0: Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
1: Радио Словакия International.
0: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
2: Уважаемые пани посланки, неважаемые пани посланцы, будем голосовать о владном наврху.
3: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
0: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
4: Голосуем за Уставу Словенской Республики.
3: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
0: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичиар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
5: Устава є правом називана законом законов, потому что праменем права.
3: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции.
5: Устава сучасне поскитує систем зарук, ако досягнуть, аби закон...
3: Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
0: Принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
6: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой Республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
3: «29 февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти».
6: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
3: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации,

0: в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
1: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и чехи и словаки активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон возрожденной Чехословацкой республики.
0: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
1: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей и с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
0: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
1: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации можно говорить о унитарной федерации.
0: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила четвертую статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
1: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
2: Звучит гимн Словацкой Республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия International.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем, а у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики, потом звучит гимн, ребята слушают гимн стоя, подпевая, ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние два десятилетия. Ну и самое заметное, курикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Ну, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал, но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Но прежде всего я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского Союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км в час полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Матуш Утайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен в госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сечикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор

0: заселена еще в бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе «Железовцы». В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии и Каролине. До наших дней сохранился дом Шуберта, или, как его называют, Совиный замок, в котором он провел несколько месяцев. Теперь там находится музей. После интересной экскурсии я записала интервью с его основателем, господином Павлом Полком. Безусловно, создать такой краеведческий музей требует не только обширных знаний, времени и финансовых средств. Главное, человек должен очень любить свой родной край.
1: Естественно, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дуденцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал:
2: «Эй, ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тума».
1: «Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4500 лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом». В детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города. И вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
0: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
2: Да, вы справедливо это сказали. Праве тен свето знамый Франц Шуберт.
1: Вы все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. И это не так далеко от нашего города, не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстерхази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему двух дочерей и сына, Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818

0: 2014 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса.
1: O 6 rokov sem prišiel druhýkrát a veru, veru, vtedy už dievčatá nemali 11.
0: Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы, голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
2: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
1: Справня сте назначила. Су две этапы Шуберта Железовцы.
0: Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в Железовцах. Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
2: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
1: Шуберт был тоже молодой, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был,
0: Шуберт был молодым, ему еще не было 30. Его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В Железовцах влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
1: о рок.
0: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
2: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
1: Представьте себе, на Кокосу очень близко термальное купалиско.
0: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы в нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
2: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали, концерты.
1: Каждый рок, откры музеем наузай вельми зачало жить,
0: она с самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
3: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
0: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
3: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Веру сме порядне горди на обидвох Францов. Франц Шуберт, как я вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивала местная. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Сахер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: Айка би то была правда, же се заховал тен рецепт.
2: Подлинный рецепт Сахера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовец.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовце, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км в час полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Матуш Утайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен в госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сечикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор, организатор музыкальных фестивалей и концертов, патриот-железовец, директор музея господин Павел Полка. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас в небольшой старинный словацкий город Железовце. Территория, на которой он находится, была заселена еще в бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе «Железовце». В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии.

0: Написано, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дудинцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал:
1: «Эй, ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тут
0: мать. Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4500 лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом».
1: В
0: детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города, и вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
2: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
0: Вы все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. И это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему двух дочерей и сына, Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса. Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы, голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
2: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает играет поэтом, писателем.

0: композитором, написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
1: Справня ще назначила су две этапи Шуберта
2: Железовця. Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в Железовцах. Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
0: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
1: Шуберт был тоже молодый, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был,
2: Шуберт был молодым, ему еще не было 30, его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В Железовцах влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
1: О, рок!
2: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
0: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
1: Представьте себе, насколько очень близко термальная купальня.
2: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы в нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
0: В таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали и концерты.
1: Каждый рок, откры музеем наузай вельми зачало жить,
2: а на самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
0: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
2: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
0: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Веру сме порядне горди на обидвох Францов. Франц Шуберт, как я вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивало местное. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Сахер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: Подлинный
2: рецепт Сахера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовиц.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовце, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья.
1: Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км в час полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Матуш Утайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен в госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сечикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор, организатор музыкальных фестивалей и концертов, патриот-железовец, директор музея господин Павел Полка. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас в небольшой старинный словацкий город Железовце. Территория, на которой он находится, была заселена еще в бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе Железовце. В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии и Каролине. До наших дней сохранился дом Шуберта, или, как его называют, Совиный замок, в котором он провел несколько месяцев. Теперь там находится музей. После интересной экскурсии я записала интервью с его основателем, господином Павлом Полком. Безусловно, создать такой краеведческий музей требует не только обширных знаний, времени и финансовых средств. Главное, человек должен очень любить свой родной край.
4: Естественно, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дудинцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал:
5: «Эй-ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тут
4: мать». Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4,5 тысячи лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом. В детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города. И вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
3: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
5: Вы
4: все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. И это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему 2 дочерей и сына – Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса. Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы, голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
3: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь. Любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
5: Справно ты назначила. Су две этапы Шуберта «Железовца».
4: Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в «Железовцах». Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
3: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
5: Шуберт был тоже же молодой, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был,
4: Шуберт был молодым, ему еще не было 30. Его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В «Железовцах» влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
5: О, рок! Ай, несколько месяцев умирай, Франц Шуберт.
4: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном Венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
6: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
5: Представьте себе, на Кокосу очень близко термальное купалиска.
4: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы в нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
6: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали, концерты.
5: Каждый год, откуда музеем наузай вельми начало жить,
4: она с самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
2: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
4: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
2: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Веру сме порядне горди на обе двух Францов. Франц Шуберт, как я вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивало местное. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Захер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: А если бы это была правда, что сохранил этот рецепт?
2: Подлинный рецепт Захера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовец.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовцы, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км в час полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Мату Шутайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен в госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сечикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор, организатор музыкальных фестивалей и концертов, патриот-железовец, директор музея господин Павел Полка. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас в небольшой старинный словацкий город Железовце. Территория, на которой он находится, была заселена еще в бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе «Железовце». В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии и Каролине. До наших дней сохранился дом Шуберта, или, как его называют, Совиный замок, в котором он провел несколько месяцев. Теперь там находится музей. После интересной экскурсии я записала интервью с его основателем, господином Павлом Полком. Безусловно, создать такой краеведческий музей требует не только обширных знаний времени и финансовых средств. Главное, человек должен очень любить свой родной край.
4: Естественно, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дудинцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал:
5: «Эй, ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тут
4: мать». Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4500 лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом. В детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города, и вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
3: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
5: Да, вы справедливо все это поведали. Праве тен свето знамый Франц Шуберт.
4: Вы все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. Это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему двух дочерей и сына, Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса.
5: О 6 роков всем пришел друг.

0: Любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь, любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
1: Справня ще назначила. Су две этапи Шуберта железовця.
2: Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в Железовцах. Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
0: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
1: Шуберт был теж молодый, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был,
2: Шуберт был молодым, ему еще не было 30, его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В Железовцах влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
1: О, рок! Ай, несколько месяцев зомера, ай, Франц Шуберт.
2: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
0: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
1: Представьте себе, на Кокосу очень близко термальное купалиска.
2: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы В нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы,

0: русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
1: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали, концерты.
2: Каждый рок, откры музеем наузай вельми, зачало жить.
0: А с самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
1: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
0: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
1: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: принципе, Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Беру сме порядне горди на обидвох Францов. Франц Шуберт, как он вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивала местная. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Захер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: Подлинный
2: рецепт Захера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовец.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовце, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья.
1: Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.